Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

0: я скучаю. Скучаю.
1: Я соскучилась. Любимый.
2: Давай же.
0: Я беременна.
2: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам
3: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
4: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

Планета FM. Так звучит, так звучит.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Здравствуйте! Вы слушаете «Гороскоп». С вами Анастасия Десятых. Четверг отлично подходит для активной работы и реализации задуманных планов. Узнаем подробности. Овны, не бойтесь брать инициативу в свои руки. Тельцы, сосредоточьтесь на долгосрочных целях. Близнецы, день обещает быть насыщенным событиями. Раки, поддержка близких окажется особенно ценной. Львы, ваши усилия будут замечены и оценены. Девы, хороший момент для завершения начатых проектов. Весы, возможны новые деловые контакты. Скорпионы, сохраняйте уверенность в своих решениях. Стрельцы, энергия дня поможет добиться успеха. Козероги, проявите гибкость в общении. Водолеи, не упустите возможность показать свои способности. Рыбы, удачное время для спокойной и вдумчивой работы. На этом у меня все. Пусть четверг станет еще одним шагом к вашим большим достижениям. Удачного дня!
0: Планета FM. На языке звезд.

Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Жилой комплекс «Капитал» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. Вся инфраструктура в двух шагах от дома. Умные планировки с предчистовой отделкой, игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал». Удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1. Телефон 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
4: Чем старше мы становимся, тем чаще тревожимся о своих родителях. Если вы далеко от Оренбурга, а мысль о здоровье мамы или папы не дает покоя, доверьте заботу профессионалам. Многопрофильная клиника «Медгард» представляет комплекс медицинских услуг на базе терапевтического стационара, современная диагностика и бережное лечение. «Медгард» – на страже здоровья вашей семьи. Берег Урала, 4. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
2: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Стрейдин.
6: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
7: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
8: Задумал быстро дом-то остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92-20-92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1.
9: Ребятушки, ясны головушки, чем же вы богаты? Аппараты блестящие, пузатые.

0: СМ-16-1. ТК «Территория». 18+.
1: Планета ФМ. Телефон рекламной службы. 72-33-86.

0: в Оренбурге 8.00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Капитал», АО «Спецзастройщик Оренбургстрой». Мостовые сооружения Оренбурга в ближайшие два года ждет масштабное обновление в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Капитальный ремонт моста через Урал по улице Донгусской завершат осенью. Путепровод на пересечении улиц Донгусской и Беляевской реконструируют в 2027 году. Реконструкция моста на проспекте Братьев Коростелевых завершится до конца года, сообщили в правительстве региона. Исполнение областного бюджета за 2025 год обсудили на заседании законодательного собрания. Несмотря на недополученные доходы от бизнеса в размере 15 миллиардов рублей, сохранили все социальные обязательства. При бюджете в 150 миллиардов рублей почти 120 направили на соцсферу. Так, на образование было выделено более 42 миллиардов рублей, на здравоохранение свыше 13 миллиардов. Значительная часть средств пошла на поддержку участников СВО и членов их семей. Это еще 15 миллиардов рублей бюджета. Накануне Дня памяти и скорби в сквере Славы у Вечного огня в Орске пройдет международная патриотическая акция «Огненные картины войны». В этом году арчане выложат горящими свечами изображения мужчины и женщины у станка. Они стоят на фоне завода и держат в руках гильзу от снаряда, символ трудового подвига тыла. В акции примут участие более 100 волонтеров. 7 тысяч свечей зажгут в том числе участники СВО. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Капитал». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартира с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация, умные планировки с предчистовой отделкой, игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал», удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1. Телефон 20-33-22, АО «Спецзастройщик Оренбургстрой». Проектная документация на сайте «Наш дом РФ». К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости. Планета ФМ в Бузулуке на 101.8 FM. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Погода.
1: На календаре четверг, 18 июня. В Оренбурге малооблачно, без осадков. Ветер северо-западная, скорость 3-5 метров в секунду. Максимальная температура воздуха в областном центре сегодня плюс 27 градусов. Местами в южных районах жарче. Столбики термометров покажут до плюс 30. Возможно, гроза и даже град. На востоке области сухо и плюс 29.
0: 87,9 FM. Радио города О. Планета FM.

Планета FM. Ничего лишнего. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Квартира плюс дача плюс гараж.
4: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
5: Дом выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
4: Застройщик ООО «Экодолье». Телефон 45 50 45.
6: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
7: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
8: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
2: Подробности на tenet-oренбург.ru. Цена модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
9: Лазерная вапоризация геморроя, легкая реабилитация. Лечебно-диагностический комплекс «Медгард», берег Урала, 4. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
11: А если не подберем размеры?
10: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
11: Монтажников 3А.
10: Телефон 920-120. 920-120.
12: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
13: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45 99 25.
14: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
15: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг». Улица Шевченко, 179. Телефон 45-22-77.
16: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
17: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
18: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Здравствуйте! Вы слушаете «Гороскоп». С вами Анастасия Десятых. Четверг отлично подходит для активной работы и реализации задуманных планов. Узнаем подробности. Овны, не бойтесь брать инициативу в свои руки. Тельцы, сосредоточьтесь на долгосрочных целях. Близнецы, день обещает быть насыщенным событиями. Раки, поддержка близких окажется особенно ценной. Львы, ваши усилия будут замечены и оценены. Девы, хороший момент для завершения начатых проектов. Весы, возможны новые деловые контакты. Скорпионы, сохраняйте уверенность в своих решениях. Стрельцы, энергия дня поможет добиться успеха. Козероги, проявите гибкость в общении. Водолеи, не упустите возможность показать свои способности. Рыбы, удачное время для спокойной и вдумчивой работы. На этом у меня все. Пусть четверг станет еще одним шагом к вашим большим достижениям. Удачного дня!
0: Планета FM. На языке звезд.

Планета FM в ритме города О. Планета FM. Планета FM. Так звучит Оренбуржье.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально.
2: По свободной категории 0+.
1: И это ваша сеть АЗС.
3: Бренд Фуллер. Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нежинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
4: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАЗ, КАВЗ в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
5: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. Две недели мы будем программировать робота, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
6: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Устроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
8: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
9: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
10: В чудо? Это как сказки за 39 земель?
9: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
11: Ура, едем в чудо!
12: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». Пятый вход.
13: Подробности об организации условий вместе. Без розыгрыша на кассе комплекса.
14: Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
2: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм в ассортименте 75-90. Сливки питьевые «Летний лук» 10%, 1 литр 167-90. Кофе «Тибио Арабика» 190 граммов 686-90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье 9.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Новое Оренбуржье», АО «Спецзастройщик Оренбургстрой». Очередная трагедия на воде произошла в Сакмарском районе накануне вечером из реки Чебенька. Очевидцы смогли вытащить с троих несовершеннолетних. Одного ребенка спасти не удалось. Из водоема извлекли его тело. В МЧС сообщили, что ЧП случилось в месте, не оборудованном для купания. Из-за дождей Реклинское водохранилище увеличит сброс воды. С 22 июня гидроузел будет сбрасывать 90 кубических метров воды в секунду. Сейчас сброс составляет 60 кубометров. Как сообщили в правительстве области, после обсуждения данного предложения на федеральном уровне принято положительное решение. Согласно прогнозу, приток ожидается от 45 до 65 кубометров в секунду, что выше среднемноголетних значений. Режим повышенного сброса установлен до 30 июля. Два 200-бальных результата на ЕГЭ показали выпускницы Оренбурга. Это учащиеся школы номер 34 и лицея номер 9 областного центра. Всего же главный государственный экзамен в этом году на 100 баллов сдали 43 выпускника. Как отметил губернатор Евгений Солнцев, на сегодня в регионе уже 67 100-бальников. Это результаты лишь по четырем предметам, итоги которых известны. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Новое Оренбуржье». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартира с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация для студентов и молодежи. Детские сады и школы, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «Спецзастройщик Оренбургстрой». Проектная документация на сайте «Наш дом РФ». К этому часу у меня вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире через час.
0: Новости.

0: погоды.
1: На календаре четверг, 18 июня. В Оренбурге малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный, скорость 3-5 метров в секунду. Максимальная температура воздуха в областном центре сегодня плюс 27 градусов. Местами в южных районах жарче. Столбики термометров покажут до плюс 30. Возможно, гроза и даже град. На востоке области сухо и плюс 29.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. По свободной категории 0+. И это ваша сеть АЗС.
2: Бренд Фуллер.
3: Квартира плюс дача плюс гараж.
4: Опять все лето разрываться.
5: Зачем разрываться? Пора определяться.
6: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
7: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
8: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100.
9: Акция с 16 по 30 июня. Подробности об организации и условиях, правилах, подарках, месте порядки в автосалоне.
10: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
11: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
12: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган в трейд-ин.

0: акции, евро-двери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
2: Магазин «Склад готовых окон». Много окон в наличии.
3: А если не подберем размеры?
2: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
3: Монтажников 3А.
2: Телефон 920-120-920-120.
4: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
5: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72-33-86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Здравствуйте! Вы слушаете «Гороскоп». С вами Анастасия Десятых. Четверг отлично подходит для активной работы и реализации задуманных планов. Узнаем подробности. Овны, не бойтесь брать инициативу в свои руки. Тельцы, сосредоточьтесь на долгосрочных целях. Близнецы, день обещает быть насыщенным событиями. Раки, поддержка близких окажется особенно ценной. Львы, ваши усилия будут замечены и оценены. Девы, хороший момент для завершения начатых проектов. Весы, возможны новые деловые контакты. Скорпионы, сохраняйте уверенность в своих решениях. Стрельцы, энергия дня поможет добиться успеха. Козероги, проявите гибкость в общении. Водолеи, не упустите возможность показать свои способности. Рыбы, удачное время для спокойной и вдумчивой работы. На этом у меня все. Пусть четверг станет еще одним шагом к вашим большим достижениям. Удачного дня!
0: Планета FM.

Планета FM. Планета FM. Больше, чем музыка.

Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думаю.

Зачем все эти признания, не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: Планета FM. Реклама.
1: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нижинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
2: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург» – доверяй своим. Телефон в Оренбурге – 343-00.
3: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
4: Уф, жара!
5: Да ладно, Автопрестиж, вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности. Город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 90-40-01, код города 35-32. Дилерский центр Автопрестиж. Поймай цены на горячем.
6: Максимальная цена перепродажи с учетом времени выхода состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе трейдинг. Предложение действует до 30 июня 2026 года. ООО «Автодор» не оферта.
7: BLG. Надежность в движении.
8: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобиль уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
9: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена Dell Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
10: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
11: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
12: В чудо? Это как сказки за 39 земель?
11: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
12: Ура, едем в чудо!
13: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». Пятый вход.
14: Подробности в организации условий вместе вряд ли розыгрыша на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.
15: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра. Детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
16: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
17: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
12: Не хочу на Новый год самосвал и пароход. Ни машинок, ни хлопушек, ни пластмассовых игрушек. Ни железную дорогу, хоть и хочется немного. Чтобы не попасть в беду, автокресло я хочу.
18: Даже дети понимают. Автокресло – лучший подарок на Новый год.
19: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбуржье 10.00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Очередное смертельное ДТП с участием питбайка произошло в селе Краснохолм областного центра. По данным полиции, водитель автомобиля ВАЗ 14 модели, двигаясь по улице Ленина, выехал на встречную полосу и столкнулся с питбайком. В результате дорожной аварии 18-летний водитель питбайка скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи. По факту аварии правоохранителям проводят проверку. Из-за дождей Реклинское водохранилище увеличит сброс воды. С 22 июня гидроузел будет сбрасывать 90 кубометров воды в секунду. Сейчас сброс составляет 60 кубометров. Как сообщили в правительстве области, после обсуждения данного предложения на федеральном уровне принято положительное решение. Согласно прогнозу, приток ожидается от 45 до 65 кубометров в секунду, что выше среднемноголетних значений. Режим повышенного сброса установлен до 30 июля, может быть скорректирован. С 31 июля планируется переход водохранилища на режим сброса в 60 кубометров в секунду. В России официально появится профессия писатель. С 1 сентября она обретет официальный профессиональный стандарт. Это следует из представленного Минцифры доклада «Книжный рынок России». Там подчеркивается, что принятие профстандарта является одной из наиболее значимых инициатив, направленных на развитие и поддержку литературной отрасли. Цель введения стандарта – узаконить профессию и обеспечить защиту трудовых прав тех, кто занимается литературой. Например, писатели смогут рассчитывать на учет стажа и упрощение процедуры. Процедуры по оформлению пенсии. ОРТ в Макс, оперативные новости, актуальные репортажи, ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере Макс. Присоединяйтесь и вы. Мы доступны даже при отключении мобильного интернета. К этому часу у меня вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире ровно через час.
0: Новости.

0: Погода.
1: На календаре четверг, 18 июня, в Оренбурге малооблачно, без осадков, ветер северо-западная, скорость 3-5 метров в секунду. Максимальная температура воздуха в областном центре сегодня плюс 27 градусов, местами в южных районах жарче. Столбики термометров покажут до плюс 30, возможно гроза и даже град. На востоке области сухо и плюс 29.
0: Планета FM. Все свои.

Анита FM. Ничего лишнего. Back to 90-е с Планетой FM. С Планетой FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100.
3: Акция с 16 по 30 июня. Подробности в организации, условиях, правилах, подарках, месте порядки в автосалоне.
4: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм в ассортименте 75-90. Сливки питьевые «Летний лук» 10%, 1 литр 167-90. Кофе Тибио Арабика 190 граммов 686-90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
5: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. Две недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
6: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг», улица Шевченко, 179, телефон 45-22-77.
7: Колодезные кольца, бордюры, «Лимарк», 45-99-25.
8: Ребятушки, ясны головушки, чем же вы богаты? Аппараты блестящие, пузаты,

0: СМ-16-1. ТК «Территория». 18+.
1: А у вас есть шины?
2: Чтобы подешевле.
3: Фирменные.
1: На которые шиномонтаж бесплатно.
3: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
4: Друг должен быть старым. А шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
5: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

Планета FM. Планета FM в ритме города О. Планета FM.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нижинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
3: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
4: Кем вырастет ваш ребенок? Инженером? Журналистом? Главное, чтобы человеком. Образованным и культурным участником дорожного движения. Поддержите вступление ребенка в отряды юных инспекторов движения. Безопасность на дорогах – основа его будущего. Подробности на сайте uitrossii.rf и в ваших образовательных организациях.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 11:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. В Бугруслане спустя 17 лет вынесен приговор по уголовному делу об убийстве 6 женщин. Как сообщили в прокуратуре, с 2005 по 2008 годы 60-летний мужчина предлагал одиноким женщинам подвезти их на личном автомобиле, сворачивал с автодороги на территорию лесопосадок, насиловал и убивал своих жертв. Фигурант скрылся и проживал на территории Саратовской области. Однако спустя 17 лет биологические следы, изъятые с места преступление удалось соотнести с личностью обвиняемого. Суд приговорил его к 18 годам колонии строгого режима. К другим темам. Фонд «Защитники Отечества» расширяет перечень льготных категорий. Теперь он начнет оказывать помощь действующим военнослужащим с инвалидностью. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Бойцы смогут получать от государственного фонда спортивные протезы, адаптивную одежду, автомобили с ручным управлением и средства адаптации для жилых помещений. В Оренбургской области филиал фонда уже готов оказывать помощь новым категориям подопечных, сообщил губернатор Евгений Солнцев. Библиотеку имени Горького в Орске капитально отремонтировали. Сейчас там расставляют мебель, заносят в каталог новые книги. Концепция обновления – библиотека, воздух, светлое пространство в авиастиле. Вместо привычных столов – кресла, диваны, пуфы. Вместо скучного читального зала – капсулы для индивидуальной работы, рассказал глава Орска Артем Воробьев. Уже через несколько минут слушайте в эфире радиостанции «Планета ФМ» программу «Автодебаты». Гость студии – начальник управления госавтоинспекции МВД России по Оренбургской области Раим Раилович Райфиков. Обсудим ошибки участников дорожного движения, приводящие к ДТП с тяжелыми последствиями. Какие нарушения влияют на тяжесть последствий в дорожных авариях и что говорит статистика. «Автодебаты» – открытый диалог ради вашей безопасности. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: Автодебаты на планете FM.
1: Актуально, своевременно и по делу. Это программа «Автодебаты». В студии по-прежнему я. Меня зовут Евгения Ланская. Прямо сейчас удобные кресла в нашей студии занимают мой соведущий Александр Курусин. Саш, привет.
2: Да, всем здравствуйте.
1: Всегда наш желанный гость, настоящий эксперт в области дорожного движения, начальник управления госавтоинспекции МВД России по Оренбургской области Раим Раилович Рафиков. Добрый день.
3: Здравствуйте.
1: Рады видеть вас, как
3: взаимно,
1: обычно.
3: Взаимно.
1: Ошибки участников дорожного движения, приводят к ДТП с тяжелыми последствиями. Такова тема нашей беседы сегодня. Ну что, я предлагаю начинать.
2: Ну, давайте начнем. Ошибки, конечно, рознь. И, к сожалению, ошибки на дорогах часто приводят к трагическим последствиям. Вот за прошлый год, по статистике МВД, на дорогах России погибло почти 14 тысяч человек. Да, вдумайтесь в эту цифру, это очень много. Хотя отмечают, что идет снижение. И при этом еще больше 150 тысяч получили травмы в ДТП. Все-таки транспортные средства — это достаточно серьезный источник опасности. Какая сейчас ситуация с ДТП в Оренбургской области? Что говорит статистика?
3: Статистика говорит о том, что определенно есть позитивные сдвиги, но тем не менее есть и те позиции, по которым необходимо работать,
1: усилить работу,
3: и усилить,
1: да? Работу,
3: и усилить, да? Работу, да, и более такие масштабные решения принимать. Да, мы уже с вами обсуждали, да, в предыдущих передачах, где мы обозначали, что задачи поставлены президентом. Есть целых два указа президента, которые определяют эту работу. Это не только, скажем так, работа Министерства внутренних дел, это работа и других ведомств, которые в рамках тех полномочий, которые для них определены государством, они должны исполнять и направлять эти решения как раз-таки на обеспечение безопасности дорожного движения участников и, конечно, сохранение жизни и здоровья тех же участников от последствий дорожно-транспортных происшествий. Если они уже попали, это указ президента, который определяет стратегии развития государства на ближайшую перспективу, да, до 30-го и до 36-го года. Национальные проекты, вот как раз-таки национальный проект «Инфраструктура для жизни», угу, который одним из элементов является федеральный проект.
1: Который приводит дороги в порядок, не,
3: да,
1: только дороги,
3: да,
1: но
3: только
1: и
3: дороги,
1: инфраструктуру.
3: Да, и сказал бы, наверное, конечно, и разумы участников дорожного движения, да. Это, я думаю, что главнее даже инфраструктуры, да, дороги. Вот как раз-таки при реализации этих задач и госавтоинспекция, как раз занимаясь этими вопросами, напрямую своим функционалом, который определяет проведение профилактической работы с участниками дорожного движения.
1: Угу.
3: Да, Саша правильно ответил, да, отметил, что транспортные средства — это у нас источник повышенной опасности, поэтому каждый, кто садится за руль, он должен понимать, это не игрушка какая-то, это транспортное средство, которое иногда ведет себя на дороге не совсем однозначно, если вы теряете определенный контроль при управлении этим источником. Поэтому мы должны строго для себя, да, понимать и в том числе и говорить и другим участникам дорожного движения о том, что, да, управление транспортным средством требует очень серьезного, скажем так, отношения к этому процессу.
2: Ну, не игрушка.
3: Нет, это точно и явно не игрушка. Потому что мы видим по статистике, да, определенные, и, как я уже сказал, позитивные есть сдвиги, но тем не менее тяжелые дорожно-транспортные происшествия, тяжести с большими тяжкими последствиями, они все равно у нас остаются. У нас за 5 месяцев 62 человека погибли на дорогах.
1: Это по Оренбургской области, мы,
3: да,
1: говорим.
3: Это по Оренбургской области, да.
1: Но причем, чтобы попасть вот в такую, ну, мягко скажем, неприятную ситуацию на дороге, даже недостаточно не быть водителем, а быть пешеходом, да?
3: Да, пешеходы — это наравне с детьми, да, самые незащищенные участники дорожного движения, потому что не все от них зависит. Но, конечно же, если они будут придерживаться тех требований, которые прописаны в правилах дорожного движения.
1: Элементарных правил.
3: Элементарных,
1: так скажем,
3: да, и определенной, да, логикой, да, пользоваться в своих действиях, там, конечно же, они себя обезопасят. Во многом все это зависит от их действий. Ну, вот если пешеход. Да,
2: избитая фраза, которая, тем не менее, не потеряла своей актуальности, что правила дорожного движения написаны кровью.
3: Да, это однозначно. Это мы и с вами постоянно об этом говорим, да, и на всех уровнях мы это обозначаем. Но это такой, скажем так, лозунгом, конечно, не охота об этом хочется говорить, да, но тем не менее, это тот постулат, который есть.
1: В этом году 93 ДТП с участием пешеходов, да, у нас произошло,
3: да,
1: погибли,
3: да,
1: 6 человек, ну, это немало. При этом 38 дорожных аварий произошли по вине самих пешеходов.
3: Да, да. Ну, находились на проезжей части без, да, цели ее перехода, да, нарушения, или переходили неустановленных на это местах. При этом 3 у нас человека, 3 пешехода погибли.
1: Да.
3: Половина,
1: да,
3: половина от всех, это по
1: раз.
3: Их вине как раз, да. Основная доля наездов, конечно, приходится на темное время суток. 4 у нас пешехода погибли, когда водитель не в состоянии, даже в городской черте, да, когда
1: затормозить
3: есть,
1: оперативно, да,
3: да, когда есть даже освещение соответствующее, да, но все равно изначально идентифицировать определенную фигуру, да, как пешехода, конечно же, очень сложно.
2: Тем более мы привыкли одеваться в серо-черные тона.
3: Конечно, серо-черные, это без какого-либо элемента светоотражения, поэтому эти и возникают проблемы с пешеходами.
1: Ну вот как раз подошли, наверное, да, мы к основному вопросу, какие частые ошибки участников дорожного движения вот приводят как раз к ДТП с тяжкими последствиями, когда действительно тяжелые травмы, когда летальный исход.
3: Ну да, мы должны все понимать, я думаю, что понимают многие, да, что причина ДТП – это как раз-таки совокупность действий участников дорожного движения. В большинстве случаев, конечно, это игнорирование. То, о чем мы говорим.
2: Ну, и то есть элементарных правил.
3: Да, да, движения. Да, элементарных правил дорожного движения. Мы об этом и будем, я думаю, что говорить. Независимо от того, каким образом складывается аварийность, мы должны максимальное количество людей сохранить. Для этого все вот эти меры и предпринимаются, и на федеральном уровне акции различного рода проводятся. Вот дали старт вчера, значит, федеральному проекту продвижения безопасности. В прошлом году здесь на нашей территории проводили как раз-таки работу с детьми. Значит, приезжали к нам с других регионов, с федерального центра, как раз для того, чтобы охватить максимальное количество. Если помните, мы на заправках проводили.
1: А в чем суть? Расскажите
3: суть
1: в двух словах.
3: Суть – это доведение до участников дорожного движения.
1: Как это происходит?
3: Это собираются, значит, эксперты, которые обсуждают определенную тематику, да, принимаются определенные решения для того или иного региона, и потом в последующем эту информацию анализируют, как это путем определенных, да, вопросов для участников дорожного движения, для понимания ситуации, как у нас там на территории все это происходит, чтобы в последующем уже можно было запланировать те или иные мероприятия, уже, как мы говорим, да, инженерного характера, профилактические мероприятия. На
1: инженерного
3: кого...
1: характера это,
3: это что? Ну, если говорим про пешеходов, да, то пешеходные переходы оборудовать в тех или иных местах. Может быть, лучше его перенести на другое место, где...
1: Анализ, то есть,
3: да, такой, да, наибольшая миграция, да, и пересечение транспортных и пешеходных значит, потоков.
2: Ну, это примерно как тротуар. Надо класть там, где люди ходят, да,
3: да,
2: не вокруг.
3: Да, да, да, да. Вот. Где-то барьерки ставить, чтобы там люди не ходили, да, чтобы понудить, как говорят, да, у нас раньше говорили, понудить их, чтобы они шли именно к тому сейчас, где расположен, то ли же надземный, то ли же подземный, или же пешеходный.
2: Там, где безопасно,
3: да,
2: перейти.
3: Там, где безопасно перейти, в первую очередь, да.
1: Раим Раилович, можно вот насчет этой темы, да?
3: Да.
1: Пешеходный переход, допустим, находился, ну, вблизи какого-то учреждения. Учреждение давно закрыто, и пешеходный переход именно в этом конкретном месте утратил свою актуальность. Люди это понимают. Вот какой порядок действий, да? Как скоро можно этот пешеходный переход, допустим, переместить с точки А в точку Б? Это заказывается какой-то анализ, какая-то экспертиза.
3: Да,
1: как это происходит?
3: Владелец дороги делает соответствующую оценку ситуации, которая есть на том или ином
1: участке. Запрос от жителей может быть?
3: Может, и такой элемент, да, принимается, когда жители говорят о том, что здесь у них где обычно ходят, там нет перехода и есть определенная опасность, а вот здесь есть переход, он не используется. Uh-huh. Это нормальная работа, uh-huh. скажем так, население uh-huh. с властями, с исполнительной властью. Там уже принимаются решения, они делают оценку ситуации и принимают решение о переносе пешеходного перехода в то место, где наибольшая миграция пешеходов происходит. Это нормальная работа, и тут я ничего такого сложного не вижу. Uh-huh. Тем более с учетом тех нормативов, которые у нас есть, в настоящее время действующих, спокойно можно все это реализовать.
1: А вообще ГИБДД проводит раз в какой-то период, допустим, анализ, насколько актуально светофор, допустим, работает, выстроено время зеленого, красного сигнала? Какой-то анализ ведется ведомством?
3: Ну, как такового прямого анализа нету. Это лежит на владельцах дорог, на органах исполнения, муниципалитетах, да. Но мы тоже со своей стороны, с учетом заявлений граждан, происхождения дорожно-транспортных происшествий, да, изменения трафика движения, да, мы эти решения, конечно же, принимаем. Вот если взять для примера, да, вот участок, где у нас на обходе города Оренбурга с Гаранькой на перекрестке развязка mm-hmm. строится, да, понимая, что ситуация намного усложнится с наступлением летнего периода, mm-hmm. тем более имеем мы там дачные массивы, да, Росташинские, mm-hmm. было принято решение поставить светофор, если вы на этом участке передвигались, разрыв сделать барьерного ограждения mm-hmm. и пустить поток транспорта сразу на улицу Автодромную.
1: Так.
2: Который выходит на Росташинку.
3: Конечно. Сразу мы понимаем, да, здесь uh-huh. тем самым мы сняли нагрузку с этого перекрестка, где проводятся работы, да, по строительные работы uh-huh. по развязке. Вот она, работа совместная госавтоинспекции с властями, с местными, с владельцами дорог для того, чтобы как раз обеспечить беспрепятственное движение транспорта, не создавать для нашего население, неудобства, преследование в те или иные места.
1: Да. Мы давайте вернемся к теме нашего разговора сегодняшнего непосредственно. Понятно, что да, игнорирование сигналов светофора, превышение скорости, все это, ну, очень часто заканчивается фатально. И все же есть ведь и сопутствующие, которые какие-то менее явные такие нарушения,
2: не так
1: которые
2: заметные.
1: Да, они, может быть, не так заметны, да, может быть, кажется, да подумаешь, ну, я чуть-чуть вот так вот. Но приводит, тем не менее, тоже к печальным таким обстоятельствам.
3: Да, я чуть-чуть выпью, да?
1: Ну, чуть-чуть.
2: До такой степени.
1: Ну, представляете, день рождения начальника. Ну, как не уважить? Ну, я же соображаю, я же в адеквате.
3: Вот, да, это...
2: Вот ты провоцируешь, Евгений.
3: Да, да. Заблуждение участников дорожного движения, да, как раз такие вот есть. Скажу так, да, для этого есть все возможности, чтобы уйти с этого мероприятия достойно, да, вызвать такси и попасть через некоторое время в пункт назначения, да, без всяких
2: осложнений. Желательно домой.
3: Да, желательно домой, да. Это раньше можно было говорить об этом, да, еще в те времена, когда такие острые задачи по сохранению жизни и здоровья участников дорожного движения перед нами не стояли.
1: Действительно, ведь 20 лет назад все было гораздо проще, да?
3: Да, гораздо проще все было. И
1: доехать в таком состоянии, ну, в принципе.
3: Поэтому, да, эта работа очень-очень-очень серьезная, да, мы об этом с вами уже говорили, неоднократно и цифры приводили, да, почти 2500 у нас водителей с признаками опьянения нами оформлены за 5 месяцев. Вот и посчитайте. Перестал оренбуржец пить и управлять автомобилем в состоянии опьянения или нет?
1: Просто уровень героизма в крови повышается в этот момент.
3: Может быть,
1: трезвый-то он и не думает, что он так сделает. А потом...
3: Да.
1: Но ведь у нас есть еще и разговоры по телефону. У нас есть голосовые сообщения, мессенджеры, чаты. И все на свете.
3: Вот для этого как раз-таки те камеры, которые в настоящее время, или же они новые устанавливаются, или же старые модернизируются на тех участках, на которых они должны работать, да, они все-таки с учетом вот этих всех обстоятельств совершенствуются, да, как раз-таки на применение телефона или же гаджета, да, так называемый. Он сейчас даже и не телефон, наверное, да?
2: Ну да.
1: Компьютер, да.
3: Да, это ручной компьютер, который многие водители используют не только для разговора.
1: А мы можем сейчас для наших водителей, вот, ну, навскидку, где у нас эти камеры, которые на телефон фиксируют?
3: Ну, скажу так, что из 300 камер, которые у нас есть, половина, независимо от того, где они находятся, половина фиксирует
1: 150, то есть.
3: Применение, использование гаджетов, да, и пристегивание ремнями безопасности.
1: Достаточно много, практически в каждом районе.
3: Да, в каждом районе эти комплексы у нас есть, и могу с уверенностью заявить, что одна камера в районе точно есть, которая фиксирует вот эти вот нарушения. Если бы этих нарушений, да, мы не фиксировали, может быть, и не нужно было бы, да, так, скажем так, напрягать участников дорожного движения, да, в определенном денежном, да, выражении. Но есть такие вот отвлечения от управления, да, есть изучение, да, специалистов, которые мы уже и с вами тоже обсуждали, да, эти вопросы. Какое время уходит при отвлечении на телефон, да какие-то
2: от дороги,
3: секунды, да.
1: И сколько машина
3: проезжает. Да, на реагирование водителя после этого, да, и сколько автомобиль проезжает для того, чтобы полностью остановиться. Ну, это страшно, когда в это погружаешься, да, в эту тематику. Это, ну, становится страшно, когда видишь. Тем более в наш век, да, когда вот эти автомобили в настоящее время используются и выпускаются. Да, понятно, что многие факторы, может быть, говорят об обратном, да, мы, то, что мы возвращаемся в начало 2000-х, но, тем не менее, наши братья-китайцы, они не спят.
2: Они бодрствуют круглосуточно.
3: Да. Вы видите, да, какие автомобили выпускаются, и чистые электрички, и которые, значит...
1: Иногда в салоне себя как в ракете чувствуешь.
3: Да,
1: просто.
3: Да, да, да. Поэтому и, соответственно, скорость, с которой ты движешься, она воспринимается, наверное, чуть с пониженной, да, долей там.
2: Ну да, то есть кажется, что тихо едешь, а на самом деле там 160.
3: Да, что тихо едешь, да, а на самом-то деле все происходит намного быстрее и внезапнее для участников дорожного движения.
1: Но самое печальное, что на телефон-то отвлекается не только водитель. У нас еще и пешеходы все в телефонах идут. Пешеходы друг друга сшибают.
2: С телефонами, они еще в наушниках.
1: В наушниках с телефонами пешеходы сталкиваются между собой. То есть тут даже автомобиля не нужно.
3: Есть, мы это тоже видим, это и фиксируем. Да, есть и использование телефона без для водителей. Да, вот отметим, пока не ушли от этой темы, 1500 штрафов. Это с камеры прилетает без хэндс-фри, да, пожалуйста.
1: 1500, ну, весомо.
3: Я думаю, что можно потерпеть немножко, да. Ну, если уж горит, да, есть такое. Ну, спокойно можете принять правее, да, остановиться на краю проезжей части, включить аварийную сигнализацию, проведите свой разговор там или переписку, езжайте дальше. Я думаю, что вы выиграете намного больше, чем потом попадете в неприятную ситуацию.
2: Кстати, многие, особенно вот, Женя, извини, женщины, умудряются еще писать смс-ки, когда едут на ходу. Не просто говорить по телефону, а что-то еще писать. Я понимаю, активность женщин, но не до такой же степени.
3: Другое, они вот в руках держат, включают... Или записывают голосовую, или же говорят вот так вот.
1: Кружочки записать.
3: Да?
1: Чтобы мне еще видно было.
3: Да, еще видно, что было.
1: Перед кружочком губы подкрасить нужно. Да. Как записать
2: кружок? Кстати, очень много этих кружочков выкладывают в интернет, и люди едут, может быть, так и отлавливать.
3: Да, поэтому...
2: Это же фиксация нарушения правил
3: дорожного движения. Одно дело, если вы повредили просто автомобиль, да, а другое дело наступление более тяжких последствий, там, где... Прям пешеход участвует, возрастной пешеход, это, ну, вообще опасное явление. Мы вот анализируем, и с медиками мы собирались, проводили совещание, как раз каким образом нам предупредить наступление, да, тяжких, летальных там последствий, когда люди попадают после вот автодорожных травм к ним уже в лечебное учреждение, для того, чтобы оперативно оказать помощь, да. Говорят специалисты про золотой час, да, но сейчас медики уже, значит, другими там своими тоже показателями, там золотые минуты, или бриллиантовые, какие платиновые, у них там есть минуты какие-то, в течение которых необходимо оказать вот первую помощь, определить, что ему все-таки нужно. Вот. А чтобы до этого не доводить, конечно, ни медиков, да, тем более участников дорожного движения, конечно, при управлении автомобилем надо управлять автомобилем.
2: Да.
3: По прямому предназначению использовать автомобиль для движения от пункта А до пункта Б.
2: Нет, ну
3: или доставки грузов, там, пассажиров.
2: Если уж и говорить про разум, как, с чего вы начали,
3: да,
2: то
3: да.
2: все должны понимать, и водитель, и пешеход, что такая схватка между транспортным средством и человеком, она неравная изначально.
3: Конечно, конечно, это однозначно. Тут без сомнений, даже уже говоря, да, про те же мотоциклы, велосипеды, да, это тоже неравная схватка. Даже автомобиль с автомобилем. Все зависит от того, каким образом, под каким углом, на какой скорости происходит столкновение, да. Ну, самое... раз даже от маломальского там касательного столкновения может произойти очень страшно.
2: Ну, даже перевернуться автомобиль,
3: да, конечно.
2: Все что угодно. Тем более, мы вот давайте поговорим о встречной полосе. Потому что я так понимаю, что это, наверное, основное.
3: Самое опасное, она, конечно, сопряжена с различными факторами. Встречная полоса — это же не просто встречная полоса, это выезд. Для
1: обгона.
3: Совершения какого-либо маневра, да, обгона. Для того,
1: с превышением скорости, естественно.
3: Да, да, обязательно. Это, любой обгон сопровождается с превышением, с увеличением скорости. Если даже это, ну, в общем понимании, не превышение скорости, но увеличение скорости. Для того, чтобы обогнать тот транспорт, который идет впереди, тебе по-любому надо увеличить скорость, да, для этого выйти на встречную полосу. Если даже это не в нарушении правил, да, там, где разметка, знаки позволяют находиться там, на этой полосе, но навстречу может ехать другой автомобиль.
1: Другому автомобилю тоже позволяют правила,
3: да,
1: ехать по этой,
3: да,
1: полосе.
3: Да. Он едет навстречу, у того скорость, вы с такой скоростью увеличены, да, при столкновении, ну, сами понимаете,
2: надо сложение,
3: да, сложение скоростей и какая там произойдет динамика. Поэтому тут надо эти вещи, конечно, смотреть. И тут, конечно, мы также смотрим и пристегнут, не пристегнут, да?
2: Угу.
3: Если пристегнут, то, конечно же...
2: Какой-то шанс.
3: Какой-то шанс всегда есть, потому что подушки безопасности, определенное жизненное пространство, капсула, да, она все равно предусмотрена в автомобиле.
1: Опять же, тут от скорости зависит. Если скорость,
3: конечно,
1: 200 км
3: конечно.
1: В час, там тут... уже ни одна подушка не поможет.
3: Ну, да, согласен с вами. Поэтому-то мы и говорим, что скорость должна соответствовать тем условиям, которые есть. Это условия для движения, да, погодные условия,
1: да.
3: Интенсивность движения на том или ином участке, состояние самого водителя, не только состояние опьянения, да, но и
1: усталость,
3: утомление, да, и длительное время находится в дороге. Вот мы хотели отдельной темы тоже обсудить. Вот у нас в этом году такой случай произошел, и неоднократно, да, не происходили зимой. Это наши соседи со Средней Азии нашли для себя новый, скажем так, маршрут для движения к себе или от себя в центр России. Это дорога М-12, платную дорогу.
1: Mm-hmm.
3: Мы с вами тоже уже чуть-чуть там коснулись, да, этой темы. Они едут до Казани с Москвы по платке, да. Там сотрудников, скажем так, минимальное количество. Вот. Эта дорога все равно успокаивает, да, в каждом направлении там 4 полосы, едете, никому не мешаете, заняли свою полосу, потом от Казани до Альметьевска, такая же платка у нас есть, да, и после Альметьевска выезжают на наши российские уже дороги, да, там недалеко Оренбургская область и Абдулевский район, и вот это после такого движения... Переход резкий на нормальные реальные условия.
2: Ну, с одного режима движения на другой.
3: С одного режима на другой, и сразу же начинаются вот эти вот, начинают, ну, скажем так, нашим языком искать дорогу. И вот эти вот происшествия происходят. Он там ехал в таком состоянии, потом выходит на эту дорогу совсем при других условиях. Мы как раз-таки на этом участке с начала года 12 человек потеряли.
1: Ничего себе.
3: И наши, и иностранцы, вот как раз таки происходили встречные столкновения. Или же засыпает, или же едет с той же скоростью, с которой он ехал по платке. Угу. Не понимая, что тут уже совсем другие условия.
1: Какие-то другая предупреждающие дорога, моменты там стоят.
3: Они есть. Мы и другие меры предприняли. И
1: шумовые полосы.
3: С дорожниками, что-то. Да, эти темы уже обсудили. Как раз вы правильно заметили. Как раз-таки шумовые полосы и разметка шумовая для угу. того, чтобы при неконтролируемом...
1: Стрепенуть, да,
3: да, при неконтролируемом выезде на встречный полос, когда он засыпает, да, чтобы... Как раз разметка позволяла ему привести себя в чувство, скажем так.
1: Опомниться.
3: Да, опомниться. Поэтому эти факторы как раз-таки необходимо их, в первую очередь, скрывать, что они есть, да, потом предпринимать самые такие действенные меры, которые помогли бы нам уберечь жизни людей на дорогах.
2: Ну, не только состояние водителя влияет, да, на ДТП, особенно тяжкие, ну и погода, мы ее вскользь коснулись.
3: Да.
2: Все-таки опять взываем к разуму с самого начала передачи, что человек должен думать, в каких погодных условиях он едет, зачем он едет, как ему ехать. Вот не далее, как вчера, да, была гроза, ливень, ну, очень сильный дождь, видимость, ну, небольшая, и, честно говоря, я вот ехал по Нежинскому шоссе, ну, и видел многие машины, которые, тем не менее, ехали далеко за 100.
3: Да, конечно же, тут необходимо полностью, как мы уже говорили, да, рассчитывать возможности не только.

0: туманы,
1: наш даже темное
0: край...
1: время суток.
2: Да, все факторы, они как раз-таки все равно влияют на условия движения. Поэтому каждый вот этот период наступления этих, назовем их, наверное, неблагоприятных условий для движения, они должны правильно, разумно оцениваться участниками дорожного движения.
0: Рэйм Рэйлович, и все-таки лето – это, опять же, пора, когда у нас ребята наши, выпускники школ и так далее, сейчас пойдут в автошколы. Вот, может быть, какое-то пожелание, совет, рекомендация, а может быть и просьба вот к тем ребятам, которые только-только начинают вот этот водительский путь от вас, от главного дорожного полицейского области.
2: Первое, что хотелось бы по этому поводу сказать, да, на дорогу надо выезжать... Если это велосипедист, да, там водитель СИМа, хотя бы с минимальными навыками в тех случаях, когда они могут там находиться как участники дорожного движения. А если говорить уже про более такие, да, транспортные средства, начиная от мопедов, те же питбайки, да, хотя мы понимаем, что они не предусмотрены для дорожного движения, но тем не менее, не говоря уже про автомобили. Для этого нужны уже более широкие познания в рамках уже
0: автошкол.
2: Вот
0: они идут в автошколу, Сейчас самый бум в автошколах. Ребята туда идут. Вот что запомнить им нужно? Да.
1: Мотоциклы, байки,
2: им надо правильно впитывать то, что им говорят инструктора.
0: Угу.
2: Правильно. Не проводя все это через критику их богатого жизненного опыта, а слушать то, что им говорят. И тогда у них все получится, потому что требования ужесточаются. В автошколах больше, скажем так, даже нагрузка на курсантов, чем когда они приходят уже на испытания в рамках госавтоинспекции. Поэтому они должны все это впитывать, тем более, когда уже будут проходить... вождение, да, чтобы все те моменты, которые им говорят, они понимали, и, конечно же, потом, последующим уже, когда они станут полноценными водителями, вот это вот не забывали, то, что им говорили.
0: У нас есть очень много возможностей красоваться в других местах, правда? У нас есть социальные сети, у нас есть все что угодно. Красуйтесь, пожалуйста. Вот дорога – это не то место, где нужно это делать. Да. Вот это 100%. А по рейтингу автошкол это уже введено?
2: Оно, законопроект принят, есть постановление правительства, оно вступит в силу со следующего года. Но мы уже начали к этому готовиться, даже при... анализ дорожно-транспортных происшествий, где мы видим, что есть начинающий водитель. Это тот человек, который в течение первых двух лет после получения водительского удостоверения называется начинающий водитель. Мы уже в разрезе вот этих дорожно-транспортных происшествий уже определенную для себя оценку делаем по тем или иным автошколам. Для того, чтобы потом уже, когда уже будет полноценная вот эта работа проводиться, мы уже понимали, что эта автошкола где-то что-то недорабатывает, тот функционал, который за ними закреплен, он не реализуется в полном объеме, и они готовят, или же тут они плохо готовят, или же тот кандидат, который у них там хочет стать водителем, он в какой-то мере там...
1: Не дорабатывает.
2: Не дорабатывает, да. Вот эти вещи уже мы сейчас раскладываем, а потом в будущем уже, конечно, уже будет более такая принципиальная оценка совместно и с Министерством образования, которое является лицензирующим органом. Потому что эту работу будем проводить. И, конечно же, хотел попросить, чтобы все относились к этому с пониманием и знали, что все-таки, да, мы с самого начала сказали, да, тот, кто садится за руль, он владеет источником повышенной опасности.
0: Поэтому... Раньше был ДСАФ, да? ДСАФ. Была задача научить. Сейчас коммерческие автошколы, у которых задача собрать деньги. Я не в обиду никому. Вот, собрать деньги и удаленно учатся, да? Совершенно непонятно как. Поэтому здесь вы абсолютно правильно говорите. Важная, нужная инициатива. И я думаю, что это действительно... будет подстегать к тому, чтобы более ответственно подходить именно к научению начинающих водителей.
2: Ну, конечно, для этого это и делается как раз. Мы будем понимать, какая автошкола, как вы говорите, да,
0: это делает.
2: Подходит к этому.

0: Потом процессу добросовестно, все добросовестно, все этапы обучения проходят полноценно.
1: Да. Выпускники блистают на экзаменах.
0: Да, курсанты блистают на экзаменах, к ним вопросов никаких нет. Тогда да. И люди в последующем на нашем сайте будут видеть, да, что эта автошкола
2: да.
0: отличается, как в мультике, да, говорили, умом и сообразительностью, да, а эти где-то там говоруны, там птицы, там не понимают, что они делают. Конечно же, это будет полезно, и мы будем понимать, что на дорогу выезжают готовые к участию в дорожном движении водители.
2: Я хочу пожелать всем нам вот побольше таких хороших инициатив, которые наши дороги делают безопасными, сохраняют наши жизни и наше здоровье. Это была программа «Автодебаты». В гостях, как всегда, с радостью мы встречали начальника управления госавтоинспекции УМВД России по Оренбургской области Раима Раиловича Рафикова. Раим Раилович, спасибо вам за содержательную беседу.
0: Спасибо.
2: Будем ждать вас снова. Друзья, берегите себя. До новых встреч.
1: Всего доброго.
0: До свидания.
3: Автодебаты. Обсуждаем все, что важно для безопасности водителей и пешеходов. Программа подготовлена при поддержке Управления ГИБДД УМВД России по Оренбургской области.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: В такую погоду плавится все. Даже цены в дилерском центре «Автопрестиж». Лови жаркую выгоду на автомобиле «Джили» до 450 тысяч рублей. Это лето новым «Джили» согрето. Подробности город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 400-900, код города 35-32.
4: Выгода указана для «Джили» «Акаванка», все комплектации и состоит из выгоды по программе «Лояльный специальный трейд-ин» и выгода от дилерского центра. Программа действует до конца июня. ООО «Автодар», не оферта.
5: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург» – доверяй своим. Телефон в Оренбурге – 343-00.
6: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
7: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100.
8: Акция с 16 по 30 июня. Подробности в организации и условиях, правилах, подарках, месте порядки в автосалоне.
9: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
10: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37-27-67. Код города 35-32.
11: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Трейдин».
12: Колодезные кольца, бордюры, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы, 72-33-86.

0: Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Новое Оренбужье», АО «Спецзастройщик Оренбургстрой». Фонд «Защитники Отечества» расширяет перечень льготных категорий. Теперь он начнет оказывать помощь действующим военнослужащим с инвалидностью. Бойцы смогут получать от Государственного фонда спортивные протезы, адаптивную одежду, автомобили с ручным управлением и средства адаптации для жилых помещений. В Оренбургской области филиал фонда уже готов оказывать помощь новым категориям подопечных, сообщил губернатор Евгений Солнцев. В Оренбурге почтили память медиков. У памятника медицинским работникам на территории областной больницы имени Войнова прошла церемония возложения цветов. В мероприятии участвовали врачи, медсестры, ветераны здравоохранения. Минутой молчания почтили память тех, кто погиб при исполнении долга, передает телеканал ОРТ. День молодежи в Оренбурге отметят по концепции «Мечта, гордость, единство». Основные мероприятия пройдут 27 июня на площади Ленина. Хедлайнер – дуэт «Галибри энд Мавик». В тематических зонах представят достижения в образовании, науке, технологиях, творчестве и предпринимательстве. На ярмарке «Добра» можно будет передать гуманитарную помощь для бойцов СВО и поучаствовать в экологических инициативах, сообщили в правительстве региона. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Новое Оренбуржье». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартира с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация для студентов и молодежи. Детские сады и школы, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи, велосипедные дорожки, просторная парковка. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «Спецзастройщик Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. К этому часу у меня вся информация. С вами была Евгения Ланская. До встречи в эфире ровно через час.
0: Новости.

0: погода.
1: Во второй половине дня в Оренбурге сохраняется переменная облачность. Температура воздуха составит плюс 27, плюс 29 градусов. Ветер западный, северо-западный со скоростью 2-7 метров в секунду. В северных и восточных районах региона возможны кратковременные дожди и грозы. В Борске сегодня максимум плюс 26, в Бузулуке плюс 25.
0: 87,9 FM. Радио города.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97 67 67.

0: душе всегда светло.
1: Все для приготовления домашних напитков. Ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». 60 лет октября 1 и 70 лет в ЛКСМ ТК «Территория».
2: 18+.
3: Планируете купить автомобиль? Новая модель «Теннет» уже в ТВС «Моторс». Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС «Моторс». Поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100.
4: Акция с 16 по 30 июня. Подробности в организации, условиях, правилах, подарках, месте порядки в автосалоне.
5: А у вас есть шины?
6: Чтобы подешевле.
5: Фирменные. На которые шиномонтаж бесплатно.
7: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
8: Друг должен быть старым. А шины новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
9: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нижинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
10: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
11: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Вокруг Оренбуржья за 90 секунд.
1: Виртуальное путешествие на планете FM по уникальным, памятным и интересным местам Оренбургской области. За рулем кандидат исторических наук Елена Богданова. За 90 секунд успеем?
2: Успеем. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Елена Богданова. Сегодня отправляемся сразу в два места, чтобы узнать историю одного из первых протестантских храмов в Оренбурге. В 1767 году императрица Екатерина II издала указ, в соответствии с которым в Оренбургской губернии создается Евангелическо-лютеранская церковь, объединившая в себе 33 общины поселенцев. Но в первые десятилетия жизни Оренбурга у лютеран на территории города не было своего молельного дома. Здание церкви появилось в 1772 году на улице Большой, ныне улица Советская. Это была деревянная постройка на высоком каменном цоколе. Вход находился с северного торца здания. Архитектор неизвестен, но им мог быть Иоганн Вернер Мюллер, проживавший в то время в Оренбурге. В 18 столетии здание лютеранской церкви оживляло квартал от современной улицы Максима Горького до набережной как своим довольно значительным объемом, так и необычностью архитектуры, хотя ни башен, ни шпилей у здания не было, так же, как и колокольни. В 19 столетии храм дважды перестраивали. В 1843 году он стал кирпичным и приобрел другой вид. Церковь была закрыта в 1930-х годах 20 века. Позже здание было снесено, а на его месте возведен дом для медицинского училища. Во время Великой Отечественной войны именно здесь разместился Харьковский медицинский институт, на базе которого создан Оренбургский государственный медицинский университет. В конце 80-х годов произошло возрождение лютеранских общин в нашем регионе. В Оренбурге община была зарегистрирована в 1992 году, а в 1999 построено и освящено новое здание Евангелическо-лютеранской церкви на улице Правды, 20. Что касается истории лютеранства в Оренбургском крае, то можно отметить, что в 2022 году Евангелическо-лютеранская церковь Оренбурга отметила юбилей – 255 лет, а также 20-летие возрожденной лютеранской общины. На этом у меня все. С вами была Елена Богданова. До новых встреч в эфире.
1: Путешествуйте по Оренбуржью вместе с планетой FM. Старт по средам в 17:30. За рулем Елена Богданова.
0: Вокруг Оренбуржья за 90 секунд.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. По свободной категории 0+. И это ваша сеть АЗС.
2: Бренд Фуллер.
3: Квартира плюс дача плюс гараж.
4: Опять все лето разрываться.
5: Зачем разрываться? Пора определяться.
6: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
4: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
7: Бывает, что для уверенности в себе хочется слегка изменить свое отражение в зеркале. Пластические хирурги Медгарда помогут довести вашу внешность до вашего идеала. И вы будете нравиться себе в любом зеркале. Пластическая хирургия. Лечебно-диагностический центр Медгард. Берег Урала 4. Телефон 500303. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАС, КАВС в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
9: Жилой комплекс «Дубки» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично, живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж. Улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АОСС «Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
10: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
11: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена модель Tenet T4L. Комплектация актив 2020. 6 выпуска.
12: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.
13: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.

0: в Оренбурге. Час дня. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. В Оренбурге будет ограничено движение транспорта на проспекте Дзержинского. Ограничения вводятся на участке от дома номер 2/3 до улицы Терешковой с 22 июня по 17 июля. На период действия ограничения на участке установят технические средства организации дорожного движения. В связи с перекрытиями изменится путь следования пассажирского транспорта. Автобусы с улицы Терешковой поедут в объезд по улице Березка. Движение автобусов по дачным маршрутам будет также скорректировано. Из-за дождей Реклинское водохранилище увеличит сброс воды. С 22 июня гидроузел будет сбрасывать 90 кубометров воды в секунду. Сейчас сброс составляет 60 кубических метров в секунду. Как сообщили в правительстве области, после обсуждения данного предложения на федеральном уровне принято положительное решение. Согласно прогнозу, приток ожидается от 45 до 65 кубометров в секунду, что выше среднемноголетних значений. Режим повышенного сброса установлен до 30 июля. Фонд «Защитники Отечества» расширяет перечень льготных категорий. Теперь он начнет оказывать помощь действующим военнослужащим с инвалидностью. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Бойцы смогут получать от государственного фонда спортивные протезы, адаптивную одежду, автомобили с ручным управлением и средства адаптации для жилых помещений. В Оренбургской области филиал фонда уже готов оказывать помощь новым категориям подопечных, сообщил губернатор Евгений Солнцев. В Госдуме предупредили о мошеннической схеме с семейными выплатами. С 1 июня социальный фонд начал прием заявлений на возврат НДФЛ с 13 до 6% для семей с двумя и более детьми. Мошенники используют информацию о новой мере поддержки для рассылки поддельных уведомлений и фишинговых ссылок. В Госдуме призвали не переходить по ссылкам из СМС и электронных писем, даже если сообщения выглядят официальными. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: погоды.
1: Во второй половине дня в Оренбурге сохраняется переменная облачность. Температура воздуха составит +27, +29 градусов. Ветер западный, северо-западный со скоростью 2-7 метров в секунду. В северных и восточных районах региона возможны кратковременные дожди и грозы. В Орске сегодня максимум +26, в Бузулуке +25.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
4: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
5: В чудо? Это как сказки за 39 земель?
4: Ничего подобного. Поедем в Термаленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
6: Ура! Едем в чудо!
1: Посетите Термаленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термаленд. Мегамолл Мармелад. Пятый вход.
2: Подробности об организации условий вместе по отделу разрешают на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.
7: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
8: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45 99 25.

0: Париж. Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
2: А если не подберем размеры?
1: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
2: Монтажников 3А.
1: Телефон 920-120. 920-120.
3: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
4: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.

0: двери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
2: Держи дистанцию 3 секунды.
3: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: 4 фестиваля в Оренбурге получат поддержку по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». В этом году общий объем федеральной поддержки туристической отрасли региона составляет 90 миллионов рублей, из которых 31 миллион направят именно на развитие событийного туризма.
0: 87,9 FM. Радио города О.

0: Планета FM. Реклама.
1: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нерунском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
2: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм в ассортименте 75-90. Сливки питьевые летний лук 10%, 1 литр 167-90. Кофе Тибио Арабика 190 граммов 686-90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
3: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100. Акция с 16 по 30 июня. Подробности об организации и условиях, правилах, подарках, месте порядки в автосалоне.
4: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг», улица Шевченко, 179, телефон 45-22-77.
5: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург» – доверяй своим. Телефон в Оренбурге – 343-00.
6: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
7: Задумал быстро дом-то остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92-20-92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1.
8: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге 2 часа дня. Планета ФМ. Новости.
1: Новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. В Оренбурге будет ограничено движение транспорта на проспекте Дзержинского. Ограничения вводятся на участке от дома номер 2/3 до улицы Терешковой с 22 июня по 17 июля. На период действия ограничения на участке установят технические средства организации дорожного движения. В связи с перекрытиями изменится путь следования пассажирского транспорта. Автобусы с улицы Терешковой поедут в объезд по улице Березка. Движение автобусов по дачным маршрутам будет также скорректировано. Из-за дождей Реклинское водохранилище увеличит сброс воды. С 22 июня гидроузел будет сбрасывать 90 кубометров воды в секунду. Сейчас сброс составляет 60 кубических метров в секунду. Как сообщили в правительстве области, после обсуждения данного предложения на федеральном уровне принято положительное решение. Согласно прогнозу, приток ожидается от 45 до 65 кубометров в секунду, что выше среднемноголетних значений. Режим повышенного сброса установлен до 30 июля. Фонд «Защитники Отечества» расширяет перечень льготных категорий. Теперь он начнет оказывать помощь действующим военнослужащим с инвалидностью. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Бойцы смогут получать от государственного фонда спортивные протезы, адаптивную одежду, автомобили с ручным управлением и средства адаптации для жилых помещений. В Оренбургской области филиал фонда уже готов оказывать помощь новым категориям подопечных, сообщил губернатор Евгений Солнцев. В Госдуме предупредили о мошеннической схеме с семейными выплатами. С 1 июня социальный фонд начал прием заявлений на возврат НДФЛ с 13 до 6% для семей с двумя и более детьми. Мошенники используют информацию о новой мере поддержки для рассылки поддельных уведомлений и фишинговых ссылок. В Госдуме призвали не переходить по ссылкам из СМС и электронных писем, даже если сообщения выглядят официальными. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости. Планета ФМ в Орске на 101.6 FM.

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: Погода.
1: Во второй половине дня в Оренбурге сохраняется переменная облачность. Температура воздуха составит плюс 27, плюс 29 градусов. Ветер западный, северо-западный со скоростью 2-7 метров в секунду. В северных и восточных районах региона возможны кратковременные дожди и грозы. В Борске сегодня максимум плюс 26, в Бузулуке плюс 25.
0: Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нижинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
3: А у вас есть шины?
4: Чтобы подешевле.
3: Фирменные. На которые шиномонтаж бесплатно.
5: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
6: Друг должен быть старым. А шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
7: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
8: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена на Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026.
9: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
10: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100.
11: Акция с 16 по 30 июня. Подробности в организации, условиях, правилах, подарках, месте порядки в автосалоне.
12: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72-33-86.

0: Планета FM. Реклама.
1: В такую погоду плавится все. Даже цены в дилерском центре «Автопрестиж». Лови жаркую выгоду на автомобиле «Джили» до 450 тысяч рублей. Это лето новым «Джили» согрето. Подробности: город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 400-900, код города 35-32.
2: Выгода указана для «Джили» Акаванга. Все комплектации и состоит из выгоды по программе «Лояльный специальный трейдинг» и выгода от дилерского центра. Программа действует до конца июня. ООО «Автодар». Не оферта.
3: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили, и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
4: «Чанган Юни С» стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37-27-67. Код города 35-32.
5: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С. Комплектация «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Трейдин».
6: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 15.00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Следственный комитет проводит проверку по факту гибели ребенка в реке Чебенька. Трагедия произошла 17 июня в селе 1 Григорьевка Сакмаровского района. На берегу реки Чебеньки местные жители извлекли тело подростка, еще трое детей спасены. По данному факту следственными органами организована доследственная проверка. Следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин трагедии, сообщили в пресс-службе ведомства. В Оренбург с рабочим визитом прибыла делегация Совета Федерации Российской Федерации. Цель поездки – обсуждение с региональным правительством и городскими властями вопросов модернизации коммунальной инфраструктуры областного центра. Внимание федеральных парламентариев сосредоточено на состоянии сетей водоснабжения и водоотведения, требующих срочного обновления. Представители Верхней палаты парламента обсудили с руководством региона возможные механизмы федеральной поддержки для ускорения модернизации коммунальной инфраструктуры. За прошедшие сутки в Оренбургской области зарегистрировано 10 пожаров, все они техногенные, погиб один человек. Как сообщили в МЧС по региону, в поселке Солнечное Ташлинского района горел жилой дом на площади 180 квадратных метров. В ходе тушения обнаружен погибший мужчина 1976 года рождения. О причинах трагедии не сообщается. День молодежи в Оренбурге отметят по концепции «Мечта, гордость, единство». Основные мероприятия пройдут 27 июня на площади Ленина. Хедлайнер, дуэт, Галибри и Мавик. В тематических зонах представят достижения в образовании, науке, технологиях, творчестве и предпринимательстве. На ярмарке «Добра» можно будет передать гуманитарную помощь для бойцов СВО и поучаствовать в экологических инициативах. Об этом сообщили в правительстве региона. К этому часу у меня вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире ровно через час.
0: Новости.

0: Погода.
1: Во второй половине дня в Оренбурге сохраняется переменная облачность. Температура воздуха составит плюс 27, плюс 29 градусов. Ветер западный, северо-западный со скоростью 2-7 метров в секунду. В северных и восточных районах региона возможны кратковременные дожди и грозы. В Борске сегодня максимум плюс 26, в Бузулуке плюс 25.
0: Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100. Акция с 16 по 30 июня. Подробности в организации, условиях, правилах, подарках, месте порядки в автосалоне.
2: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
3: А если не подберем размеры?
2: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
3: Монтажников 3А.
2: Телефон 920-120. 920-120.
4: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
5: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: 4 фестиваля в Оренбурге получат поддержку по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». В этом году общий объем федеральной поддержки туристической отрасли региона составляет 90 миллионов рублей, из которых 31 миллион направят именно на развитие событийного туризма.
0: Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
4: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург». Доверяй своим. Телефон в Оренбурге 343-00.

0: акции, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
2: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
3: Задумал быстро дом-то остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92-20-92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1.
4: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.
5: Там кричали громко чайки, и не случайно, а причалы бьют звон, как на чайке, и нас с тобой они качали.

0: в Оренбуржье 16:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Водитель Porsche, спровоцировавший смертельное ДТП на трассе в Оренбургской области, проведет 9,5 лет в колонии. Трагедия произошла в феврале, как сообщили в прокуратуре. Мужчина, ранее лишенный водительских прав, ехал по автодороге Оренбург-Элек, граница с Республикой Казахстан, за рулем автомобиля Porsche. Он нарушил правила дорожного движения, выехав на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Hyundai. В результате аварии пассажир Porsche и водитель встречной иномарки скончались от полученных травм. Суд приговорил водителя Porsche к 9,5 годам в колонии общего режима. К другим темам. В Оренбурге прошло заседание межведомственной комиссии по поддержке участников СВО и их семей. Обсудили промежуточные итоги работы, помощь в занятости, соцобеспечении, спорте и культуре. Начальник городского управления соцполитики Игорь Чистяков сообщил, что на 15 июня мерами поддержки охвачено 2361 человек. Важным мероприятием участники заседания выделили взаимодействие с медицинским центром «Линия надежды», где участникам СВО помогают пройти реабилитацию. Оренбургская область вошла в топ-20 регионов по числу заявок на конкурс «Моя страна, моя Россия». В новом сезоне свои проекты представили более 80 тысяч человек из всех регионов страны, среди которых более 1000 – это жители Оренбуржья. Конкурс объединяет граждан, готовых предлагать решения для развития своих городов, сел и регионов. После завершения заявочной кампании проекты переходят на этап экспертизы. По итогам оценки будут определены 300 лучших участников сезона. Они получат возможность развивать свои проекты. Аномальную жару в Оренбургской области прогнозируют синоптики. В региональном МЧС предупреждают. Днем 19 июня местами по региону температура воздуха достигнет отметок +30, +31 градус. Специалисты рекомендуют соблюдать меры предосторожности, избегать длительного пребывания на солнце в пиковые часы, носить легкую одежду и головные уборы. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости. Планета FM в Оренбурге на 87.9 FM.

0: Во второй половине дня в Оренбурге сохраняется переменная облачность. Температура воздуха составит плюс 27, плюс 29 градусов. Ветер западный, северо-западный со скоростью 2-7 метров в секунду. В северных и восточных районах региона возможны кратковременные дожди и грозы. В Борске сегодня максимум плюс 26, в Бузулуке плюс 25.
1: Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города О.

0: Планета FM. Реклама.
1: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100. Акция с 16 по 30 июня. Подробности в организации, условиях, правилах, подарках, месте порядки в автосалоне.
2: А у вас есть шины?
3: Чтобы подешевле.
2: Фирменные. На которые шиномонтаж бесплатно.
4: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
5: Друг должен быть старым. А шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
6: «Чанган Юни С» стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
7: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган» в трейд-ин.
8: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм в ассортименте 75-90. Сливки питьевые «Летний лук» 10%, 1 литр 167-90. Кофе «Тибио Арабика» 190 граммов 686-90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
9: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
7: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026.
10: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг», улица Шевченко, 179, телефон 45-22-77.
11: Мам, а я принцесса?
12: Конечно.
11: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
12: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
11: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
13: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. FM. Радио города О.

Планета FM. Все свои. Планета FM.

Планета FM в ритме города О. Планета FM. Больше, чем музыка.

0: Планета FM. Круиз вокруг Солнца.
1: В ритме танца.
2: Тебе некуда деваться.

necuda de vaza. Tive necuda de vaza. Tive necuda de vaza. Tive necuda de vaza. Tive necuda de vaza. Tive necuda de vaza. Tive necuda de vaza. Tive necuda de vaza. Tive necuda de vaza. Tive necuda de vaza. Тебе некуда деваться, в ритме танца. Тебе некуда деваться.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. Вход свободный, категория 0+. И это ваша сеть АЗС.
2: Бренд Фуллер.
3: Квартира плюс дача плюс гараж.
4: Опять все лето разрываться.
5: Зачем разрываться? Пора определяться.
6: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
4: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.

0: душе всегда светло.
1: Все для приготовления домашних напитков. Ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». 60 лет «Октября» 1 и 70 лет в ЛКСМ ТК «Территория». 18+.
2: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
3: А если не подберем размеры?
2: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
3: Монтажников 3А.
2: Телефон 920-120. 920-120.
4: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
5: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода. До рекламы.
6: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 17:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Водитель Porsche, спровоцировавший смертельное ДТП на трассе в Оренбургской области, проведет 9,5 лет в колонии. Трагедия произошла в феврале, как сообщили в прокуратуре. Мужчина, ранее лишенный водительских прав, ехал по автодороге Оренбург-Элек, границы с Республикой Казахстан, за рулем автомобиля Porsche. Он нарушил правила дорожного движения, выехав на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Hyundai. В результате аварии пассажир Porsche и водитель встречной иномарки скончались от полученных травм. Суд приговорил водителя Porsche к 9,5 годам в колонии общего режима. К другим темам. В Оренбурге прошло заседание межведомственной комиссии по поддержке участников СВО и их семей. Обсудили промежуточные итоги работы, помощь в занятости, соцобеспечении, спорте и культуре. Начальник городского управления соцполитики Игорь Чистяков сообщил, что на 15 июня мерами поддержки охвачено 2361 человек. Важным мероприятием участники заседания выделили взаимодействие с медицинским центром «Линия надежды», где участникам СВО помогают пройти реабилитацию. Оренбургская область вошла в топ-20 регионов по числу заявок на конкурс «Моя страна, моя Россия». В новом сезоне свои проекты представили более 80 тысяч человек из всех регионов страны, среди которых более 1000 – это жители Оренбуржья. Конкурс объединяет граждан, готовых предлагать решения для развития своих городов, сел и регионов. После завершения заявочной кампании проекты переходят на этап экспертизы. По итогам оценки будут определены 300 лучших участников сезона. Они получат возможность развивать свои проекты. Аномальную жару в Оренбургской области прогнозируют синоптики. В региональном МЧС предупреждают. Днем 19 июня местами по региону температура воздуха достигнет отметок +30, +31 градус. Специалисты рекомендуют соблюдать меры предосторожности, избегать длительного пребывания на солнце в пиковые часы, носить легкую одежду и головные уборы. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.
2: Oh yeah. What's up, world? It's the Master G, y'all. Sugar Hill Gang.

0: погоды.
1: Во второй половине дня в Оренбурге сохраняется переменная облачность. Температура воздуха составит плюс 27, плюс 29 градусов. Ветер западный, северо-западный со скоростью 2-7 метров в секунду. В северных и восточных районах региона возможны кратковременные дожди и грозы. В Борске сегодня максимум плюс 26, в Бузулуке плюс 25.
0: Планета FM. Больше, чем музыка.

Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

дна. Взявшая душ, лишившая сна, я все разменяю, шагая по краю. Ведь без нее мой мир тяжелый.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Квартира плюс дача плюс гараж.
3: Опять все лето разрываться.
2: Зачем разрываться? Пора определяться.
4: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
3: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
5: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12-й километр. Звоните 835-32-530-100.
6: Акция с 16 по 30 июня. Подробности в организации, условиях, правилах, подарках, месте, порядке в автосалоне.
7: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
8: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
9: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
10: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена на Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
11: Лечебно-диагностический комплекс «Медгард» – это высокотехнологичная хирургия в гинекологии. Это широкий спектр органосохраняющих операций по удалению миом, эндометриоза, кист и других новообразований. Бережно сохраним женское здоровье. Гинекологическое отделение «Медгарда» – «Берег Урала-4». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Ничего лишнего. Even though my tears have dried.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: 4 фестиваля в Оренбурге получат поддержку по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». В этом году общий объем федеральной поддержки туристической отрасли региона составляет 90 миллионов рублей, из которых 31 миллион направят именно на развитие событийного туризма.
0: Планета.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
4: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48-20-68-68.
5: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас. На сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург» – доверяй своим. Телефон в Оренбурге – 343-00.
6: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
7: Магазин «Склад готовых окон». Много окон в наличии.
8: А если не подберем размеры?
7: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
8: Монтажников 3А.
7: Телефон 920-120. 920-120.
9: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нижинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
10: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
11: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
12: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».

0: евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
2: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 6 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Новое Оренбуржье» АО «Спецзастройщик Оренбургстрой». Из Оренбурга в Абхазию запустят прямые авиарейсы. Авиакомпания «Руслайн» будет летать по маршруту Оренбург-Сухум один раз в неделю. Время в пути составит около 3 часов. Из Сухума самолеты будут отправляться с 8 июля по средам, из Оренбурга – с 9 июля по четвергам. Полетная программа продлится до 3 сентября. В Оренбурге на маршруте номер 78 запустили низкопольный автобус. Начальник городского управления пассажирского транспорта Максим Фазулин оценил техническое состояние новой машины. Всего на этом маршруте работают 25 машин. Некоторым из них требуется замена покрытия и сидений в салоне. Проверен и подвижной состав на маршруте номер 36. Здесь на линию ежедневно выходят 30 машин. Некоторым автобусам требуются кузовные работы. Недочеты будут устранены, сообщили в мэрии. День молодежи в Оренбурге отметят по концепции «Мечта, гордость, единство». Основные мероприятия пройдут 27 июня на площади Ленина. Хедлайнер – дуэт «Галибри энд Мавик». В тематических зонах представят достижения в образовании, науке, технологиях, творчестве и предпринимательстве. На ярмарке добра можно будет передать гуманитарную помощь бойцам СВО и поучаствовать в экологических инициативах, сообщили в правительстве региона. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Новое Оренбуржье». Не просто квадратные метры, пространство для жизни, квартиры с отделкой в современном комплексе. Отличная локация для студентов и молодежи. Детские сады, школы, закрытые дворы, игровые, спортивные площадки, прогулочные аллеи, велосипедные дорожки, просторная парковка. ЖК «Новое Оренбуржье». Офис продаж улица Перовского, 3, телефон в Оренбурге 20-33-22, АО «Спецзастройщик Оренбургстрой». Проектная документация на сайте «Наш дом РФ». К этому часу у меня вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире ровно через час.
0: Новости.

0: Погода.
1: Во второй половине дня в Оренбурге сохраняется переменная облачность. Температура воздуха составит +27, +29 градусов. Ветер западный, северо-западный со скоростью 2-7 метров в секунду. В северных и восточных районах региона возможны кратковременные дожди и грозы. В Борске сегодня максимум +26, в Бузулуке +25.
0: Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. По свободной категории 0+. И это ваша сеть АЗС.
2: Бренд Фуллер.
3: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
4: Лечебно-диагностический комплекс «Медгард». Это высокотехнологичная лор-хирургия. У нас вы получите оперативное лечение, которое вернет вам свободное дыхание, исправление искривленной носовой перегородки, удаление аденоидов детям, удаление миндалин и другие виды операций. «Медгард» – на страже вашего здоровья. Берег Урала 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг». Улица Шевченко, 179. Телефон 45-22-77.
6: Жилой комплекс «Дубки» не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра, свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично, живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АУ «СЗ Оренбург Сторг». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
7: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
8: А у вас есть шины?
9: Чтобы подешевле.
8: Фирменные. На которые шиномонтаж бесплатно.
10: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
11: Друг должен быть старым, а шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
12: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.

0: душе всегда светло.
1: Все для приготовления домашних напитков. Ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». 60 лет «Октября» 1 и 70 лет в ЛКСМ ТК «Территория». 18+.
2: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60. Я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала, но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Квартира плюс дача плюс гараж.
4: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
5: Дом «Выходолье». Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
4: Застройщик ООО «Экодолье». Телефон 45 50 45.
6: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нижинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
7: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
8: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
9: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
10: В чудо? Это как сказки за 39 земель?
9: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
11: Ура, едем в чудо!
12: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». 5-й вход.
13: Подробности в организации условий вместе. Перед первым разрешать на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
3: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 тысяч рублей. Автомобиль уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
4: Подробности на tenet-oranburg.ru. Цена Dell Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
5: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
6: А если не подберем размеры?
5: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
6: Монтажников 3А.
5: Телефон 920-120. 920-120.
7: Вас переключили на оператора ДТП. Чтобы устроить легкое ДТП, нажмите 1. Для серьезного ДТП нажмите 2. Чтобы обойтись без ДТП,
8: просто отложите телефон и переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
9: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге. 7 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Новое Оренбуржье», АО «Спецзастройщик Оренбургстрой». В Оренбургской области проходят заключительные экзамены основного периода ЕГЭ. 18 и 19 июня оренбургские выпускники сдают экзамены по информатике и устной части иностранных языков. На участие в экзаменах в эти дни зарегистрировано более 1500 человек. С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам. Результаты по информатике станут известны не позднее 28 июня. По иностранным языкам не позднее 30 июня, сообщили в правительстве области. О высокой пожароопасности в Оренбурге предупреждает МЧС. С 19 по 23 июня в большинстве районов будет действовать высокий 4-й класс пожарной опасности. Оренбуржцев просят быть предельно внимательными с огнем, не разводить костры, не бросать непотушенные сигареты и спички, не позволять детям брать легко воспламеняющиеся предметы. Областной праздник казахской культуры и традиций пройдет в Солилецке 20 июня. Его главная идея – показать богатство казахской культуры. В прошлом году Степной Той посетили более 20 тысяч жителей области и соседних регионов, также делегации из Казахстана. В этом году для гостей организованы спортивные состязания, подвижные национальные игры, детские площадки и зоны отдыха. Также в программе работа юрточного городка, ярмарка, конные скачки и национальная борьба. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Новое Оренбуржье». Не просто квадратные метры, пространство для жизни, а квартира с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация для студентов и молодежи. Детские сады и школы, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки. Просторная парковка. ЖК «Новое Оренбуржье». Части здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «Спецзастройщик Оренбургстрой». Проектная документация на сайте «Наш дом РФ». К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: погоды.
1: Во второй половине дня в Оренбурге сохраняется переменная облачность. Температура воздуха составит +27, +29 градусов. Ветер западный, северо-западный со скоростью 2-7 метров в секунду. В северных и восточных районах региона возможны кратковременные дожди и грозы. В Борске сегодня максимум +26, в Бузулуке +25.
0: Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. По свободной категории 0+. И это ваша сеть АЗС.
2: Бренд Фуллер.
3: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
4: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм в ассортименте 75-90. Сливки питьевые «Летний лук» 10%, 1 литр 167-90. Кофе «Тибио Арабика» 190 граммов 686-90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
5: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
6: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
7: В чудо? Это как в сказке за 39 земель?
6: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
8: Ура, едем в чудо!
9: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». 5-й вход.
10: Подробности в организации условий вместе были розыгрыша на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.
11: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
12: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
13: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С в комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Стрейдин».
14: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
15: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
16: Урология полного цикла в многопрофильной клинике «Медгард». Диагностика и высокотехнологичная хирургия. Лазерное дробление любых камней в почках. Филигранная микрохирургия на интимных органах и многие другие виды операций. Хирургия в урологии для мужчин и женщин. «Медгард». На страже вашего здоровья. Берег Урала, 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Ребятушки, ясны головушки, чем же вы богаты? Аппараты блестящие, пузатые, вот чем мы богаты.
18: Сеть магазинов «Колба». Настоящее богатство, когда есть хобби по душе. 60 лет «Октября-1», 70 лет «ВЛКСМ-16-1». ТК «Территория», 18+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: 4 фестиваля в Оренбурге получат поддержку по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». В этом году общий объем федеральной поддержки туристической отрасли региона составляет 90 миллионов рублей, из которых 31 миллион направят именно на развитие событийного туризма.
0: Планета FM. Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург» – доверяй своим. Телефон в Оренбурге – 343-00.
2: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
3: Уф, жара!
4: Да ладно, Автопрестиж, вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности. Город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 90-40-01, код города 35-32. Дилерский центр Автопрестиж. Поймай цены на горячем.
5: Максимальная цена перепродажа с учетом применения ВВС состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе трейдинг. Продолжение действует до 30 июня 2026 года. ООО «Автодор» Мерферта.
6: BLG. Надежность в движении.
7: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАЗ, КАВЗ в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.

0: Евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нежинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
2: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг – от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92 99 52.
3: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100.
4: Акция с 16 по 30 июня. Подробности в организации, условиях, правилах, подарках, месте порядки в автосалоне.
5: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 8 часов вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Новое Оренбуржье», АО «Спецзастройщик Оренбургстрой». В Оренбургской области проходят заключительные экзамены основного периода ЕГЭ. 18 и 19 июня оренбургские выпускники сдают экзамены по информатике и устной части иностранных языков. На участие в экзаменах в эти дни зарегистрировано более 1500 человек. С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам. Результаты по информатике станут известны не позднее 28 июня. По иностранным языкам не позднее 30 июня, сообщили в правительстве области. О высокой пожароопасности в Оренбурге предупреждает МЧС. 19 по 23 июня в большинстве районов будет действовать высокий 4-й класс пожарной опасности. Оренбуржцев просят быть предельно внимательными с огнем, не разводить костры, не бросать непотушенные сигареты и спички, не позволять детям брать легко воспламеняющиеся предметы. Областной праздник казахской культуры и традиций пройдет в Сулелецке 20 июня. Его главная идея – показать богатство казахской культуры. В прошлом году Степной Той посетили более 20 тысяч жителей области и соседних регионов, также делегации из Казахстана. В этом году для гостей организованы спортивные состязания, подвижные национальные игры, детские площадки и зоны отдыха. Также в программе работа юрточного городка, ярмарка, конные скачки и национальная борьба. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Новое Оренбуржье». Не просто квадратные метры, пространство для жизни, а квартира с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация для студентов и молодежи. Детские сады и школы, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. ЖК «Новое Оренбуржье». Части здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «Спецзастройщик Оренбургстрой». Проектная документация на сайте «Наш Дом РФ». К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости. Планета ФМ в Орске на 101.6 FM.
2: Make up your mind, sweet baby. Right here, right now.

0: Погода.
1: Во второй половине дня в Оренбурге сохраняется переменная облачность. Температура воздуха составит плюс 27, плюс 29 градусов. Ветер западный, северо-западный со скоростью 2-7 метров в секунду. В северных и восточных районах региона возможны кратковременные дожди и грозы. В Борске сегодня максимум плюс 26, в Бузулуке плюс 25.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12-й километр. Звоните 8-35-32-530-100.
3: Акция с 16 по 30 июня. Подробности в организации, условиях, правилах, подарках, месте, порядке в автосалоне.
4: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг – от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки – «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

Планета FM. Идеальное сочетание.

0: Планета FM. Реклама.
1: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
2: Планета FM. Радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
3: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: 4 фестиваля в Оренбурге получат поддержку по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». В этом году общий объем федеральной поддержки туристической отрасли региона составляет 90 миллионов рублей, из которых 31 миллион направят именно на развитие событийного туризма.
0: Навсегда в твоем сердечке.

маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем, и все без проблем, я ночью тебя.

0: Планета FM. Реклама.
1: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте Планета FM Оренбург.
2: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Когда хочется подпевать.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

Это FM. Все свои. Планета FM. В самом сердце.

В Оренбуржье час ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM. FM. Радио города.

тоже верь, наступит день, уйдет печаль, придет весна, уйдет февраль, и мне не жаль, ничего не жаль. Полный газ и в пол педаль, время стоп, стоп печаль.

В Оренбурге 2 часа ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM. Идеальное сочетание.

Планета FM. Больше, чем музыка. Планета FM. Так звучит Оренбургские.

В Оренбурге 3 часа ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM. Планета FM. Так звучит Оренбургские.

4 часа утра. Планета FM. Радиоканал «Планета FM». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно, как в кино. Расставались и заново строили нас.
1: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.

0: навсегда в твоем сердечке. Планета FM.
1: Мы на себе, мы на себя не похожи. Я признаюсь, я люблю тебя тоже.
0: Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

Отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.